правильную оценку жизни. Чтобы эти побрякушки, друзья, эти железяки новые, эти хаты, эти мебель, там, этих там пару тысяч долларов, что мы имеем, чтобы мы подивилися на это очами неба, что оно в Божих очах абсолютно ничего. А чтобы те имя, яке Бог нам дал, чисте, незапятнане, хранить, братья и сестры, бережіть его, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.